Час не остуди людских серц, где моцна милость плоне. Цалуем первый сивый волос, что зальщнил над

ноты, маж вручить мы злоты, то вручишь и так. И без моей тоскоты, маж вручить мы злоты, повручишь и так. На кшаку руш, юж перший шрон, дзищ когось гонила, мне то не он.

Dieser Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да,